0: 店工人现状调查，这些都是行动。
1: 以色列的巴拉瑞尼亚阿拉伯奇和长兴店。
2: К сожалению, этого недостаточно. Мы считаем, что главная цель китайской революции заключается в том, чтобы создать пролетарскую партию как можно скорее.
1: 这些还是不够的。我们认为中国革命的现状是尽快成立无产阶级的政党。
2: Мы также изучили вашу ситуацию и решили, что именно вы должны занять лидирующую роль в этом движении.
1: 我们仔细研究了您的情况，认为应该由您来挑这个头。
0: 我送给您一样东西吧。
3: 我也是到这辆袜子。
0: 这封信送给您。
1: Это письмо для вас.
2: Что это?
1: 这什么？
0: 这个合适的人，我帮您找着了。
1: Он нашел вашу подходящую его лидеру.
2: Кто это?
1: 哪一位？
4: 陈独秀同志。
1: товарищ陈独秀。
2: 陈独秀。
0: 没错，就是他。他现在人在上海，您拿着我这封信去找他。
3: On summary, on this at Bismo 事业组上海可以木 on очень хорошо руководитель.
2: Дорогой Ли Чжао, сразу видно, что вы подготовились заранее.
1: 亲爱的李大钊同志，能看出来您对建党这件事情早就胸有成竹了。
0: 建党在中国是开天辟地的大事，我们哪能不慎重？
1: 大
0: 王，大
2: 王。